0: PFM.
1: Радио PFM. PFM.
2: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте. Шаг

Приступ к выполнению гимнастических упражнений. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за

0: 4 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM.
1: Хочется писать, и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: 5 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту пятницу? Разберемся в ближайшие пару минут. Поехали.
1: Овен.
0: День принесет прилив энергии и желание действовать. Главное не спешить с выводами и решениями.
1: Телец.
0: Займись бюджетом. Сегодня шаги по укреплению доходов окажутся особенно удачными.
1: Близнецы.
0: А у тебя в этот день получится многое, если проявить инициативу и уверенность в своих силах.
1: Рак.
0: Интуиция подскажет верное направление. Прислушайся к своим чувствам и внутреннему голосу.
1: Лев.
0: День потребует собранности и ответственности. Твой авторитет поможет решить важные вопросы.
1: Дева.
0: Твой труд и внимание к деталям принесут хорошие результаты. Не бойся вложиться в важное дело.
1: Весы.
0: А перед тобой может появиться важный выбор. Доверяй сердцу, но не забывай о здравом смысле.
1: Скорпион.
0: Не все сейчас будет таким, как кажется на первый взгляд. Старайся избегать поспешных выводов.
1: Стрелец.
0: Твой день обещает позитивные эмоции, удачные встречи и вдохновение для новых идей.
1: Козерог.
0: Постарайся сохранять баланс между осторожностью и открытостью к переменам.
1: Водолей.
0: Сегодня может прийти важное осознание или неожиданное решение давней проблемы.
1: Рыбы.
0: Воспоминания или встреча с человеком из прошлого подарят теплые эмоции и вдохновение. Желаю доброго утра и хорошей пятницы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 7 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр. Место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+. Угол Тамбовтеатр, Украина, 106-82-905-21-90, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
1: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

0: сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Греческий остров решили продать по стоимости квартиры в столице. В чем подвох и есть ли он вообще? Давай разбираться. Греческий остров оценили в 247 тысяч евро. В пересчете на рубли это по нынешнему курсу около 20 миллионов. Отмечается, что этот же остров уже выставляли на продажу ранее, в 2022. Тогда он стоил гораздо дороже, примерно 8 миллионов евро. Покупатель не нашелся. Однако новое предложение все же трудно назвать выгодным. Во-первых, остров необитаемый, и значительная часть его территории – природоохранная зона. Так что строительство только после долгих этапов согласования. А во-вторых, кроме ценника без малого в 250 тысяч евро, это за остров, его новому владельцу придется оплатить еще около 20 миллионов евро, а это уже долги и налоги. Ранее я рассказывала, что в Финляндии влюбленные купили необитаемый остров. Но не совсем потому, что они романтики. Скорее потому, что остров был дешевле, чем дом. Молодой человек и девушка мечтали о летнем домике с сауной. Но не могли позволить себе такое жилье. Зато нашли объявление о продаже необитаемого острова, который, по словам молодого человека, стоил дешевле, чем новый автомобиль. Для начала поставили большую палатку, а в планах был тот самый дом с сауной. Вот он, случай, когда с милым и в шалаше рай. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
3: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
4: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: FM.
1: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту пятницу? Разберемся в ближайшие пару минут. Поехали.
0: Овен.
1: День принесет прилив энергии и желание действовать. Главное не спешить с выводами и решениями.
0: Телец.
1: Займись бюджетом. Сегодня шаги по укреплению доходов окажутся особенно удачными.
0: Близнецы.
1: А у тебя в этот день получится многое, если проявить инициативу и уверенность в своих силах.
0: Рак.
1: Интуиция подскажет верное направление. Прислушайся к своим чувствам и внутреннему голосу.
0: Лев.
1: День потребует собранности и ответственности. Твой авторитет поможет решить важные вопросы.
0: Дева.
1: Твой труд и внимание к деталям принесут хорошие результаты. Не бойся вложиться в важное дело.
0: Весы.
1: А перед тобой может появиться важный выбор. Доверяй сердцу, но не забывай о здравом смысле.
0: Скорпион.
1: Не все сейчас будет таким, как кажется на первый взгляд. Старайся избегать поспешных выводов.
0: Стрелец.
1: Твой день обещает позитивные эмоции, удачные встречи и вдохновение для новых идей.
0: Козерог.
1: Постарайся сохранять баланс между осторожностью и открытостью к переменам.
0: Водолей.
1: Сегодня может прийти важное осознание или неожиданное решение давние проблемы.
0: Рыбы.
1: Воспоминания или встреча с человеком из прошлого подарят теплые эмоции и вдохновение. Желаю доброго утра и хорошей пятницы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир, лайф, драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
2: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Привет, PFM. Слушаю ваше радио с самого утра и до позднего вечера. Всегда практически за рулем. Передаю огромный привет городу Выкса, поселок Вилля, поселок Дощатое.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Чтобы школьник голову дома не забывал, надо с детства правильно его кормить. К такому выводу пришли ученые из Ирландского национального университета Корка. Подробнее про исследование в ближайшие пару минут. Если вкратце, это получается плохие новости для всех юных любителей вредной еды. Она вредит не только фигуре, но и структуре мозга. Ирландские ученые считают, что употребление вредной пищи в детстве может навсегда изменить структуру мозга. Причем, по мнению исследователей, эти изменения могут быть настолько стойкими, что сохранятся и во взрослом возрасте, даже если, повзрослев, человек возьмет себя и свое меню в руки и перейдет на более здоровое питание, что, собственно, регулярно и случается. Ирландские ученые обнаружили, что те самые вредные блюда с высоким содержанием жиров и сахара изменяют пищевое поведение и нарушают работу тех областей мозга, которые контролируют аппетит. Что особенно интересно, некоторые полезные для кишечника бактерии и пребиотические волокна, кажется, помогают хотя бы отчасти компенсировать этот ущерб. Мамы и папы, если мне удалось добавить вам аргумент, который может пригодиться в очередных переговорах с ребенком, я этому очень рада. Пока все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Реклама на PFM.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в эту пятницу? Разберемся в ближайшие пару минут. Поехали.
1: Овен.
0: День принесет прилив энергии и желание действовать. Главное, не спешить с выводами и решениями.
1: Телец.
0: Займись бюджетом. Сегодня шаги по укреплению доходов окажутся особенно удачными.
1: Близнецы.
0: А у тебя в этот день получится многое, если проявить инициативу и уверенность в своих силах.
1: Рак.
0: Интуиция подскажет верное направление. Прислушайся к своим чувствам и внутреннему голосу.
1: Лев.
0: День потребует собранности и ответственности. Твой авторитет поможет решить важные вопросы.
1: Дева.
0: Твой труд и внимание к деталям принесут хорошие результаты. Не бойся вложиться в важное дело.
1: Весы.
0: А перед тобой может появиться важный выбор. Доверяй сердцу, но не забывай о здравом смысле.
1: Скорпион.
0: Не все сейчас будет таким, как кажется на первый взгляд. Старайся избегать поспешных выводов.
1: Стрелец.
0: Твой день обещает позитивные эмоции, удачные встречи и вдохновение для новых идей.
1: Козерог.
0: Постарайся сохранять баланс между осторожностью и открытостью к переменам.
1: Водолей.
0: Сегодня может прийти важное осознание или неожиданное решение давней проблемы.
1: Рыбы.
0: Воспоминания или встреча с человеком из прошлого подарят теплые эмоции и вдохновение. Желаю доброго утра и хорошей пятницы. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: украдуть на пару минут.
1: Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Греческий остров решили продать по стоимости квартиры в столице. В чем подвох и есть ли он вообще? Давай разбираться. Греческий остров оценили в 247 тысяч евро. В пересчете на рубли это по нынешнему курсу около 20 миллионов. Отмечается, что этот же остров уже выставляли на продажу ранее, в 2022. Тогда он стоил гораздо дороже, примерно 8 миллионов евро. Покупатель не нашелся. Однако новое предложение все же трудно назвать выгодным. Во-первых, остров необитаемый, и значительная часть его территории – природоохранная зона. Так что строительство только после долгих этапов согласования. А во-вторых, кроме ценника без малого в 250 тысяч евро, это за остров, его новому владельцу придется оплатить еще около 20 миллионов евро, а это уже долги и налоги. Ранее я рассказывала, что в Финляндии влюбленные купили необитаемый остров. Но не совсем потому, что они романтики. Скорее потому, что остров был дешевле, чем дом. Молодой человек и девушка мечтали о летнем домике с сауной, но не могли позволить себе такое жилье. Зато нашли объявление о продаже необитаемого острова, который, по словам молодого человека, стоил дешевле, чем новый автомобиль. Для начала поставили большую палатку, а в планах был тот самый дом с сауной. Вот он, случай, когда с милым и в шалаше рай. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: BFM. Реклама на BFM.
1: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
4: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий.
3: Хулиганы.
2: Это Арнольд Шварценеггер. Да, на записи он говорит по-русски. Да, с сильным акцентом. А ты знаешь, как много голливудских звезд могут изъясняться на великом и могучем? Лучше, чем Железная Арни, конечно. Русскоговорящими актрисами Милой Йовович и Милой Кунис в наших краях уже вряд ли кого-то удивишь. А вот их коллега по цеху Кейт Бекинсейл, звезда франшизы «Другой мир», рассказывала, что в Оксфорде изучала русский язык и литературу. Британская актриса признавалась в особой любви к Чехову, Достоевскому, Блоку и Ахматовой. А как тебе такое? Лидер группы 30 Seconds to Mars и по совместительству актер Джаред Лето в марте 2026-го подал заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака. Артист хочет продавать одежду и производить медиапродукцию. Считается, что любовь Джареда Лето ко всему русскому началась в нулевых, когда для подготовки к одной из ролей ему нужно было освоить «Великий и могучий». Это далеко не полный список мировых знаменитостей, которые говорят на русском. В рамках проекта «Русский здесь» я хотел бы пройтись по всем. Правда, пока я готовлю новые выпуски, список может стать еще больше. Ведь каждый день кто-то становится знаменитым, а великий и могучий становится все более великим и могучим.
0: «Русский здесь».
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
1: Радио ПФМ.

0: слушаем слушателей.
1: Всем слушателям радио PFM привет из Кирова. Меня зовут Елена. Каждое утро, идя на работу и возвращаясь с работы, в моих наушниках всегда звучит ваше радио. Спасибо огромное Лёле за интересные новости. Также много нового узнаю от турецкого. Продолжайте в том же духе.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 412.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
3: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Чтобы школьник голову дома не забывал, надо с детства правильно его кормить. К такому выводу пришли ученые из Ирландского национального университета Корка. Подробнее про исследование в ближайшие пару минут. Если вкратце, это получается плохие новости для всех юных любителей вредной еды. Она вредит не только фигуре, но и структуре мозга. Ирландские ученые считают, что употребление вредной пищи в детстве может навсегда изменить структуру мозга. Причем, по мнению исследователей, эти изменения могут быть настолько стойкими, что сохранятся и во взрослом возрасте, даже если, повзрослев, человек возьмет себя и свое меню в руки и перейдет на более здоровое питание, что, собственно, регулярно и случается. Ирландские ученые обнаружили, что те самые вредные блюда с высоким содержанием жиров и сахара изменяют пищевое поведение и нарушают работу тех областей мозга, которые контролируют аппетит. Что особенно интересно, некоторые полезные для кишечника бактерии и пребиотические волокна, кажется, помогают хотя бы отчасти компенсировать этот ущерб. Мамы и папы, если мне удалось добавить вам аргумент, который может пригодиться в очередных переговорах с ребенком, я этому очень рада. Пока все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
1: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: турецкого на PFM.
1: Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Тайна, покрытая лаком, или мелодия с самого неожиданного места. Иероним Босх. Настоящий рок-н-ролльщик от мира художников. Нидерландский творец жил и работал в 15-16 веках. Своими произведениями он повергал в шок современников. И сейчас, когда его картины висят в самых известных музеях мира, многие задаются вопросом: «Да что это вообще такое?» Одно из легендарных произведений художника – «Сад земных наслаждений». Триптих, то есть одна большая картина, состоящая из трех, и все они объединены одним сюжетом. На картинах очень много деталей, людей, вымышленных существ. Все это критики от мира живописи столетиями пытаются перевести с языка Босха на общечеловеческий. Основное количество теорий появилось еще в 20 веке. Но и в наше время, это был 2014, американская студентка Амелия Хемрик предприняла, как считается, удачную попытку расшифровать один из фрагментов картины. А на фрагменте том... Ноты, написанные на человеческих ягодицах. Девушка разобрала ноты и исполнила мелодию на фортепиано, чем поделилась с общественностью в интернете. Стало ли после этого что-то понятнее? Нет. Может, ты объяснишь, что имел в виду Босх? С тобой был Андрей Турецкий.
0: Волна турецкого на PFM.

0: 14 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Тамбовская картинная галерея представляет одну из богатейших коллекций региона. Шедевры западноевропейской и русской живописи 16-19 веков. Боровиковский, Айвазовский, Шишкин, Саврасов. Имена, составляющие гордость мировой культуры. Картинная галерея. Советская, 97. Приходите всей семьей. 0+. Работает пушкинская карта.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Реклама. На PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12.00 и 18.00. Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
3: Телефон рекламной службы.
2: 8 495 223 60.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. У 38% опрошенных россиян не отдыхающих в ближайшие пару минут. Практически каждый пятый проведет свой летний отпуск в 2026 году дома. Интересно, что сидеть дома в отпуске чуть чаще планируют представительницы прекрасного пола. Такой ответ дали 19% женщин и 18% мужчин. Каждый девятый – классика – устроит себе каникулы на даче или в деревне. Это результаты исследования, которое провел российский сервис по поиску работы и подбору сотрудников. Участие принимали россияне старше 18, уже имеющие работу. Каждый четвертый планирует во время летнего отпуска совершить путешествие по России. 7% опрошенных планируют летом 26-го поездку за рубеж. А те самые 38% работающих россиян, да, действительно, сказали, что у них не будет отпуска этим летом. Пока у меня все. Больше новостей и фактов в следующих выпусках. На работе и не только. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Сила слова. На
1: ТСМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Почему говорят «мне фиолетово»? Чем этот цвет так отличился? Есть несколько версий. Историческая. Фиолетовый в природе встречается очень редко. В свое время пурпурный краситель добывали только из особых брюхоногих моллюсков семейства мурексов. Как ты понимаешь, наряды такого цвета стоили очень дорого, и позволить себе их могли только монархи. Так, в 16 веке английская королева Елизавета I запретила носить фиолетовые одежды всем, кто не принадлежал к правящей династии. Очевидно, показала свое превосходство. Сторонники исторической версии считают, что так и появилось это выражение «мне фиолетово». В дословном переводе «мне плевать, я выше вас, не хочу и не буду, вы мне не указ» и так далее. А теперь химическая версия, как бы странно это ни прозвучало. Один из редких случаев, когда в буквальном смысле сленговое выражение ученых, что называется, пошло в массы. Итак, напрягаем извилины. Попадая в кислотную среду, вещество под названием лакмус краснеет, щелочной приобретает синий оттенок, а в нейтральной становится фиолетовым. А? Вот оно как! Нейтрально равно фиолетово. Погнали дальше. А вот психологи считают, что фиолетовый цвет, выбор которого говорит о богатом внутреннем мире человека, его самодостаточности и, вместе с тем, отстраненности, первыми в своей речи в таком контексте начали использовать подростки. Причем делали они это абсолютно неосознанно.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Даже если тебе фиолетово, помни, сила в слове.
0: Сила слова. На

0: 15 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове
4: 644 99 и 1
3: 644 99.

0: слушателей.
1: Привет, Пифа. Меня зовут Дмитрий. Живу в городе Кемерово. Всегда слушаю ваше радио. У вас музыка вообще обалденная. Вы всегда ставите такие треки, что я

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: Радио ПФМ. ПФМ.
1: Украду тебя на пару минут.
2: Новости. Новости на ПФМ.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Ученые провели исследование и пришли к выводу, что женщины привлекательнее мужчин. Удивительно. Но давай разбираться с подробностями. Итак, международная группа исследователей изучила самую большую базу данных, которая содержит оценки привлекательности человеческих лиц. Таким образом, в выборку попали результаты более чем полусотни исследований с участниками из 76 стран мира. Масштабно. К чему пришли? По результатам анализа, большинство людей называют среднестатистическое женское лицо симпатичнее практически 60% мужских лиц. Всего проанализировали 1,5 миллиона оценок, так что есть все основания выводам доверять. Напоследок интересный момент. Как только участники исследований начинали оценивать себя, озвученная ранее разница куда-то пропадала. В целом ученые предполагают, что и мужчины, и женщины считают наиболее привлекательными лица округлой формы. Но одного международная группа исследователей понять так и не смогла. В чем именно причина такого ощутимого перевеса в привлекательности? Следим за развитием событий. Больше фактов и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
2: Новости. Новости на PFM.
3: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Маша, мне 7 лет, и я люблю гулять с бабушкой в парке. Там очень красиво. Бабушка рассказала, что на заводе, где она работала, тоже очень красиво. И что деревья и кусты она там сажала вместе со своими коллегами. Очень давно. Раньше я думала, что на заводах делают только технику. А оказывается, нет. Там еще сажают деревья, есть аллеи и клумбы. Кстати, сейчас на этом заводе работает мой папа. И он важный человек. Он шлифовщик. Я горжусь им.
3: Шлифовщик – специалист, который обрабатывает поверхности различных деталей на шлифовальных станках, придавая им необходимую точность и гладкость.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: 16 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM. Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+. Угол Тамбов театр, Украина, 106, 682, 905, 21, 90, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
2: Ее точно слушают. Реклама
3: на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12.00 и 18.00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495

0: EFM.
1: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Греческий остров решили продать по стоимости квартиры в столице. В чем подвох и есть ли он вообще? Давай разбираться. Греческий остров оценили в 247 тысяч евро. В пересчете на рубли это по нынешнему курсу около 20 миллионов. Отмечается, что этот же остров уже выставляли на продажу ранее, в 2022. Тогда он стоил гораздо дороже. Примерно 8 миллионов евро. Покупатель не нашелся. Однако новое предложение все же трудно назвать выгодным. Во-первых, остров необитаемый, и значительная часть его территории – природоохранная зона. Так что строительство только после долгих этапов согласования. А во-вторых, кроме ценника без малого в 250 тысяч евро, это за остров, его новому владельцу придется оплатить еще около 20 миллионов евро, а это уже долги и налоги. Ранее я рассказывала, что в Финляндии влюбленные купили необитаемый остров. Но не совсем потому, что они романтики. Скорее потому, что остров был дешевле, чем дом. Молодой человек и девушка мечтали о летнем домике с сауной. Но не могли позволить себе такое жилье. Зато нашли объявление о продаже необитаемого острова, который, по словам молодого человека, стоил дешевле, чем новый автомобиль. Для начала поставили большую палатку, а в планах был тот самый дом с сауной. Вот он, случай, когда с милым и в шалаше рай. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не открыта. Подробности в автосалоне «Глобус».
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. Все мы с детства знаем, кого нужно благодарить за славянскую азбуку. В 863 году Кирилл и Мефодий создали алфавит, который стал важнейшей частью многих языков мира, в том числе русского. Авторы славянской азбуки были братьями знатного происхождения. Родились на территории современной Греции. Старший, Мефодий, дослужился до военачальника. После оставил службу и принял монашеский сан. Кирилл же – известный интеллектуал своего времени. Был специалистом в грамматике, диалектике, арифметике, геометрии, астрономии. И это далеко не полный список. За способность к дебатам его прозвали философом. И даже взяли, как бы сейчас выразились, на работу в царский дворец. Итак, в 9 веке в Константинополь, современный Стамбул, прибыли послы из государства Великая Моравия. На его территории сейчас расположены Чехия, Словакия, Венгрия, части Германии, Польши и Австрии, а также Закарпатье. Так вот, послы эти от имени князя Ростислава просили отправить в Моравию епископа и учителя, которые смогли бы доступно изложить христианское учение народу. Считается, что князь задумал это в стратегических целях для развития своего государства. Константинопольский император дал добро. В Моравию отправились Кирилл и Мефодий. И прежде чем доносить людям идеи христианства, было принято решение создать азбуку. Ведь ранее, как гласит история, славяне использовали черточки и зарубки на кусках дерева или записывали свою речь греческими и латинскими буквами. Письменность, созданная Кириллом и Мефодием, пришла на Русь с крещением в 988 году. Спустя много лет кириллицу уже через русский язык приобрели татарский, чеченский, якутский, карельский и другие языки коренных народов России. Кириллицу в наследство уже от СССР получили и многие народы бывших союзных республик. Таджики, киргизы, абхазы, осетины. Также именно благодаря русскому кириллица появилась и у монголов.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 17 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Танцуй со мной.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
3: Тамбовская картинная галерея представляет одну из богатейших коллекций региона. Шедевры западноевропейской и русской живописи 16-19 веков. Боровиковский, Айвазовский, Шишкин, Саврасов. Имена, составляющие гордость мировой культуры. Картинная галерея. Советская, 97. Приходите всей семьей. 0+. Работает пушкинская карта.
4: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки. На главной сцене, в малом и камерных залах. Для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр. Место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра. Улица Интернациональная, 15. Или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
5: Тугау. Тамбов театр. Украина, 162, 905, 21, 90. Город Тамбов. Улица Интернациональная, 15.
6: Ее точно слушают. Реклама.
7: На радио PFM.
8: Телефон рекламной службы в Тамбове.
9: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Счастливое детство, роскошный особняк, любовь и богатство – все это досталось не главной героине, а ее сестре. Теперь пришло время забрать украденную судьбу. Смотрите новую мексиканскую мелодраму «Жить любовью». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Чтобы школьник голову дома не забывал, надо с детства правильно его кормить. К такому выводу пришли ученые из Ирландского национального университета Корка. Подробнее про исследование в ближайшие пару минут. Если вкратце, это получается плохие новости для всех юных любителей вредной еды. Она вредит не только фигуре, но и структуре мозга. Ирландские ученые считают, что употребление вредной пищи в детстве может навсегда изменить структуру мозга. Причем, по мнению исследователей, эти изменения могут быть настолько стойкими, что сохранятся и во взрослом возрасте, даже если, повзрослев, человек возьмет себя и свое меню в руки и перейдет на более здоровое питание, что, собственно, регулярно и случается. Ирландские ученые обнаружили, что те самые вредные блюда с высоким содержанием жиров и сахара изменяют пищевое поведение и нарушают работу тех областей мозга, которые контролируют аппетит. Что особенно интересно, некоторые полезные для кишечника бактерии и пребиотические волокна, кажется, помогают хотя бы отчасти компенсировать этот ущерб. Мамы и папы, если мне удалось добавить вам аргумент, который может пригодиться в очередных переговорах с ребенком, я этому очень рада. Пока все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
4: Ее точно слушают. Реклама
5: на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Копейка рубль бережет. Это всем известно. А вот почему легендарную модель автомобиля «Жигули» назвали в честь денежной единицы, знают немногие. А кто-то просто забыл, сколько воды утекло-то. Итак, еще в 70-м году на автомобильном заводе в Тольятти начали выпуск легковушки ВАЗ-2101. Машину спроектировали по образу и подобию одного популярного итальянского авто. Советским инженерам понадобилось адаптировать произведение коллег под наши суровые дороги. По некоторым подсчетам было внесено около 800 изменений. «Допилили» называется. По легенде, итальянцы, когда увидели, что с их машиной сделали в СССР, прониклись к специалистам большим уважением. Авто назвали «Жигули» в честь жигулевских гор. Но на экспорт седан отправляли под другим названием. Почему? Да потому что испанцы, например, вместо «Жигули» слышали слово «Жигало». ВАЗ-2101 выпускали целых 18 лет до 1988-го. Всего с конвейера сошло почти 5 миллионов экземпляров. Так, а почему же копейка? В СССР машину прозвали «Единичкой», а затем, когда модель перешла в статус народного авто и перестала считаться престижной, «Единичка» превратилась в копейку. С тобой был Андрей Турецкий. Меняй мир, не изменяя себе.
1: Волна турецкого
0: на PFM.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове
3: 644-99-1
4: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Всем спасибо, съемка окончена. Так, а почему посторонние на площадке? А, это Лёля, тогда все понятно.
0: Телеканал «Продвижение» и первое интернациональное радио представляют. Клипотека PFM. Любимые артисты, те самые клипы. И только факты о том, что осталось за кадром.
2: Каждую пятницу ровно в полночь на телеканале «Продвижение». До встречи в телеэфире.
0: Все подробности на vk.com/pfmradio.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Ее точно слушают.
0: Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы
6: 8-495-223-62-35.
5: 8-495-223-62-35.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. У 38% опрошенных россиян не будет отпуска этим летом. Цифры про отдыхающих и не отдыхающих в ближайшие пару минут. Практически каждый пятый проведет свой летний отпуск в 2026 году дома. Интересно, что сидеть дома в отпуске чуть чаще планируют представительницы прекрасного пола. Такой ответ дали 19% женщин и 18% мужчин. Каждый девятый – классика – устроит себе каникулы на даче или в деревне. Это результаты исследования, которое провел российский сервис по поиску работы и подбору сотрудников. Участие принимали россияне старше 18, уже имеющие работу. Каждый четвертый планирует во время летнего отпуска совершить путешествие по России. 7% опрошенных планируют летом 26-го поездку за рубеж. А те самые 38% работающих россиян, да, действительно, сказали, что у них не будет отпуска этим летом. Пока у меня все. Больше новостей и фактов в следующих выпусках. На работе и не только. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.
2: Если ты больше не моя, если чужим стал мой маяк, стало быть, не напрасно, найди свое счастье, моя Атлантида. За ночь сумел прожить 3 дня, за ночь сломал себя в боях. Я в тебя сильно очень, не знаю, если хочешь, моя

0: Сила слова на TFM.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Поговорим о важном, о семье. Считается, что это русское слово славянского происхождения. Сперва им обозначали людей, которые жили по соседству на одной территории. Так, кстати, могли называть и представители одного рода вместе с прислугой. Но со временем слово обрело более конкретное значение. Ведь чаще всего бок о бок селились люди именно с родственными связями. Считается, что это слово «род» происходит от общеславянского «орти» – «расти» или «рост». А теперь знакомство с родителями. Мама, папа, дедушка, бабушка, а вместе с ними и дядя с тетей. Эти слова, можно сказать, были придуманы маленькими детьми. Первые звуки, которые издает человек, это обычно «па», «ма», «ба», «дя». Неудивительно, что во многих европейских языках эти слова звучат либо очень похоже, либо вообще одинаково. Брат. Исследователи отмечают, что похожие слова есть и в древнеперсидском языке, и в греческом. И не всегда они означают именно родственника. Это может быть хороший друг или единомышленник. Кстати, некоторые специалисты считают, что слово «батя» является производным от «брата». И раньше употреблялось как его «брата» – уменьшительно-ласкательный вариант. Но потом что-то пошло не так, и оно стало синонимом слова «отец». Сестра. Образована от похожего общеславянского слова, которое состоит из «се» – «свой» и «ср» – «женщина». Таким образом, сестра буквально означает «своя женщина». Наш человек, короче.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Береги семью и русский язык.
0: Сила слова на

0: 19 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушаем слушателей.
1: Здравствуйте, ПФМ. Я из города Борзя, Забайкальского края. Меня зовут Олег. У вас все подборки, музыка, все хорошо. Гороскоп, все отлично. Всем привет. Всем борзянам, всем забайкальцам, всей России.

0: Реклама на PFM.
1: Всем спасибо, съемка окончена. Так, а почему посторонние на площадке? А, это Лёля, тогда все понятно.
0: Телеканал «Продвижение» и первое интернациональное радио представляют. Клипотека PFM. Любимые артисты. Те самые клипы. И только факты о том, что осталось за кадром.
2: Каждую пятницу ровно в полночь на телеканале «Продвижение». До встречи в телеэфире.
0: Все подробности на vk.com/pfmradio.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Ее точно слушают.
0: Реклама
4: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы
4: 8 495 223 62 35.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Сережа. Мне 9 лет. Мы со школой как-то ездили на экскурсию в музей. Мне понравилось, а папа сказал, что нас надо на картошку возить. Я не понял, что значит на картошку. И папа рассказал мне, что от завода, где он работает монтажником санитарно-технических систем и оборудования, сотрудники раньше ездили собирать картошку. И дедушка мой ездил. Он тоже работал на этом заводе. Там было весело, пели песни под баян. Я тоже хочу работать на заводе, как папа и дедушка. И картошку собирать хочу.
3: Монтажник санитарно-технических систем и оборудования. Специалист, который занимается установкой, монтажом и обслуживанием систем водоснабжения, отопления, кондиционирования и другого санитарно-технического оборудования.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 20 часов.
1: Радио PFM. Мир. Life. Drive.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
1: А сейчас на первом интернациональном радио начинается...
0: Дискотека! Дискотека PFM.
2: Делай громче!

0: Реклама на PFM.
1: Всем спасибо, съемка окончена. Так, а почему посторонние на площадке? А, это Лёля, тогда все понятно.
0: Телеканал «Продвижение» и первое интернациональное радио представляют «Клипотека PFM». Любимые артисты, те самые клипы и только факты о том, что осталось за кадром.
2: Каждую пятницу ровно в полночь на телеканале «Продвижение». До встречи в телеэфире.
0: Все подробности на vk.com/pfmradio.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Ее точно слушают.
0: Реклама
4: на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы
6: 8-495-223-62-35.
5: 8-495-223-62-35.

Сильный бармен с дрожащей рукой, дыма табачного плены, и та, что согласна ехать со мной.

0: 22 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Дискотека.
4: Дискотека PFM.
1: Продолжается.
4: Врубай на полную.

Эмси Вспышкин и Никифоровна говорят на языке твоего тела. Если Деорея застала вас врасплох, тогда мы идем к вам.

0: Реклама на PFM.
1: Всем спасибо, съемка окончена. Так, а почему посторонние на площадке? А, это Лёля, тогда все понятно.
0: Телеканал «Продвижение» и первое интернациональное радио представляют. Клипотека PFM. Любимые артисты. Те самые клипы. И только факты о том, что осталось за кадром.
2: Каждую пятницу ровно в полночь на телеканале «Продвижение». До встречи в телеэфире.
0: Все подробности на vk.com/pfmradio.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы
6: 8-495-223-62-35.
5: 8-495-223-62-35.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Дискотека.
0: Дискотека PFM.
1: Продолжается.
0: Врубай на полную.

0: Час ночи.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.
2: Наши глаза зажегся город.

девочка с нашего двора. Она не такая, как все. Все не такие, как она. Она будто во сне.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 2 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.